0: Ийом ийг гэрэвэр гуаро.
1: Марме пачо.
0: Ити юньо ор радио.
2: Gia, Gia, Hot Soup Music, Music. O pere pinho de tamo. O te choio copo canê.